моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Море лето с Казак ФМ.

приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших герой, для молодых.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Хорошо-то как! Как?

0: другое. А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а ты боишься уколов?
3: Нет. Это, конечно, иногда не слишком приятно, но в какие-то моменты очень важно для нашего организма. Например, когда нужно сделать прививку от гриппа или от кори. Ведь вакцины, которые нам вводят, учат наш организм противостоять той или иной болезни.
0: А мне уже делали прививку, и было больно. Чуть-чуть.
3: Немного больно, когда делают укол, потому что в нашей коже много нервных окончаний. Когда игла протыкает ее, она их задевает. В этих местах нервы передают сигнал в мозг, а ты ощущаешь несильную боль. Потом медсестра вводит вакцину. Жидкость из шприца попадает под кожу и начинает там распространяться. И тоже задевает нервные окончания.
0: А потом это место тоже немножечко болит.
3: Это потому, что кровеносные сосуды в месте укола расширяются и тоже давят на маленькие нервы. Но длится это недолго. Да и вообще люди испытывают боль по-разному. Неженки говорят, что болит очень сильно, а кто-то вообще ничего не чувствует. Я вот, например, прививки не боюсь делать. Мне совсем не больно. А ты боишься?
0: Ну, немножечко.
3: Вообще, врачи говорят, чем сильнее боятся уколов, тем будет больнее. Так что, когда тебе будут делать прививку, лучше расслабиться и подумать о чем-нибудь приятном. Тогда процедура пройдет быстро и безболезненно.
0: Хорошо, пап. В следующий раз я буду думать о тортике. Или мармеладке, или шоколадке.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ». Желаем вам здоровья, мира, терпения, хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

0: немає.
1: А ви бачили, що це?
2: Что на кубанской балачке означает слово «выджилка»? Вот какие предположения мы услышали.
1: Ты бач, як оно!
3: Выджилка, ну это такая, как я танцевала. Жень, выскочка такая.
4: Что выжигает? Ну что так выживать, что-то человеку нужно. Вот это.
3: Ну выжималка, думаю.
5: Девушка озорная. А какая-то посуда. Вроде, может быть, кастрюли или тазика, какая-то большая посуда.
6: Ну, мне кажется, это что-то выжимать сок, выжималка.
2: На самом деле, на казачьем наречии выджилка – это вилка. Привычная для нас вещь, хоть и самая юная из всех столовых приборов. Диковинный византийский предмет получил распространение на Руси во времена правления Петра I. А само слово «вилка» вошло в русский язык лишь в XVIII веке. До этого она именовалась «рогатиной» или «вильцами». Оце так.
0: Когда душ.

0: Эх, братцы!
1: Привет, друзья! Это Виктор Дорин. Слушайте мои песни на волнах радио «Казак

Казак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут отмечать свое 70-летие и полную выплату ипотеки в один день. Это наши соседи читают все надписи на заборах, а объявления на подъезде о сборе денег на ремонт прочитать не могут. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, поздравь меня. Моя пошла в спортзал за классной фигурой.
1: О, Петрович, поздравляю. Это теперь ты больше не увидишь дома макароны, котлеты, беляши и сосиски в тесте. Вот тебе и
0: О, как?

0: Если твой Анатолий думает, что ты красивая без той сумочки и без букета цветов, знай, что ты красивая и без Анатолия.
1: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Галь, все хотела у тебя спросить. Вот если, ну вдруг, ну чисто гипотетически, я изменю с твоим мужем, мы после этого будем с тобой друзьями?
2: Нет.
1: Ну, мы что, будем врагами?
2: Нет. А что же будет?
1: Мы будем квиты, подруга.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что ремонт в 1000 дней начинается с коробки нового перфоратора у соседа в руках. Это наши соседи после 23:00 могут пойти попросить сделать музыку потише и остаться до утра. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, вот все думаю, что подарить соседям на праздник.
1: О, Петрович, езжай на дачу и подари им день тишины.
0: Ха, не дождутся.

0: прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Если тебе позвонили в 2 часа ночи, и ты в ответ нахамила, фи, это некрасиво. Перезвони в 4 утра. Извинись.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему у нас руки мягкие, ноги мягкие, а голова твердая?
3: Потому что, Нина, в голове находится очень важный орган – мозг. Вот его-то и защищает твердый череп.
0: Зачем его защищать? Он что, жидкий?
3: Нет, он состоит из мягких тканей, но внутри черепа мозг плавает в жидкости. Она называется спинномозговой и защищает мозг от ударов, как подушка.
0: Пап, а что это за мягкие ткани такие?
3: Они в основном состоят из клеток, которые называются нейроны. В твоем мозге их примерно 100 миллиардов.
0: Ничего себе!
3: Так вот, эти 100 миллиардов нейронов обрабатывают всю информацию, которую получают буквально отовсюду, а потом передают команды мозга и помогают тебе принимать верные решения. Если ты коснешься чего-то горячего, кожа моментально сообщит об этом мозгу, а нейроны скомандуют мышцам руки: «Ну-ка, быстро в сторону, это слишком горячо!» И ты отдернешь руку. И все это происходит в доли секунды. Представляешь, как быстро работает мозг?
0: Он что, суперкомпьютер какой-то?
3: Практически. Самое удивительное, что люди выяснили, из чего состоит мозг, но до сих пор продолжают изучать, как он функционирует, и многое до сих пор остается загадкой.
0: А он тяжелый?
3: Твой мозг весит примерно 1300 граммов. Это приблизительно как 10 картошек.
0: Пап, а если мозгов не хватает? Их можно как картошку купить?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Народная мудрость. При поклейке обоев, мужики, самое главное, чтобы пузырей не было. Вот мы с кумом взяли 4 пузыря, стали клеить, а вообще ничего не получилось.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

FM. На радио Казак FM начинается программа «Варенички по вашим письмам». В студии я, Виктория Никитюк. Здравствуйте. На календаре сегодня 5 июля, день трудоголиков. Всех тех, кого называют трудолюбивыми, поздравляем с вашим праздником. День работников морского и речного флота России. Поздравляем. А по народному календарю Евсеев день. Друзья, приветствуем особенно сегодняшних именинников, всех тех, кто родился в этот день. Вы отмечаете день рождения. Этот день называют личным праздником, и мы, радиостанция «Казак FM», от души вас поздравляем. Напомню, во время программ в субботу и воскресенье вы не пытаетесь дозвониться в студию и не отправляете ваших сообщений. Эти программы, программы выходного дня «Варенички по вашим письмам», готовятся заранее. В первом письме семья Ивановых из Плодородного с наступающим таким трогательным, красивейшим праздником Днем семьи, любви и верности поздравляет коллектив радио «Казак FM», дорогих, добрых и внимательных, любимых подружек и друзей и их семьи. Особенные поздравления от Ивановых сегодня летят семьям Кривопуск, Ломбарских, Устюжаниных, Новиковых, Безродных, Шаповаловых, Барбулиных. Пусть будет каждый новый день счастливее и удачнее предыдущего. Пусть близкие дарят вам заботу и любовь, а жизнь – удачу и благополучие. Всем вам здоровья, счастья и большой любви. С наступающим праздником! С Днем семьи, любви и верности вас!

0: Утечки на Казак ФМ.
1: С наступающим праздником, дорогую соседушку Людмилу Сизен из станицы Привольная поздравляют соседи. Мы желаем тебе здоровья, огромного везения, большого счастья, много смеха, в придачу два ведра успеха. Пусть денег куры не клюют, а в доме будет пусть тепло, добро, свет и уют. У нашей Людочки доброе сердце, а это дорогого стоит. Людочка, поздравляем с наступающим!

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Жители станицы Привольная сегодня поздравляют всех радиослушателей любимой волны с Днем семьи, любви и верности. С наступающим праздником. Наши родные, добрые, этот праздник для всех тех, кто любит, понимает и дорожит вниманием любимых. Потому что нам никто не заменит их. С наступающим!

0: штучки на Казак ФМ.
1: Валентина Андреевна приветствует всю свою большую семью Ивановых и поздравляет с наступающим Днем семьи, любви и верности. Поздравляю каждую семью. Помните, что семья – это самое ценное, что может быть на земле. Желаю вашим домам и вашим семейным очагам большого счастья, благополучия, душевной теплоты и гармонии в отношениях. Берегите свою любовь. Несите ее через годы и оставайтесь настоящим образцом дружных и крепких семей.

0: Штучки на Казак ФМ.
1: Очень красивый праздник, ромашковый праздник, называем мы его в нашей стране, друзья, День любви, семьи и верности. Уже 8 июля мы будем отмечать этот праздник всей страной. Так хочется пожелать каждой семье и любви, и верности, и нежности, и тепла, и мира, и благополучия, согласия и тепла. Галина Матвеевна из Майкопа, наша постоянная радиослушательница, поздравляет все семьи радиослушателей любимого радио с праздником. Дышите друг другом, любите друг друга, понимайте друг друга, берегите друг друга.

я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи.

смотри скорей, верхушки тополей шепчутся. А тебе и мне слухами они держатся.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Людмила Петровна Барболина поздравляет семью дочери Татьяны с праздником, с наступающим праздником, Днем семьи, любви и верности в России. Танюша, я благодарна тебе как дочери за помощь и заботу, за твою нежность, ласку и любовь. Очень хочется, чтобы в вашей семье царили уют, согласие, тепло и добро. Доченька, очень люблю тебя.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Игоря Тарина из Усть-Лабинска с днем рождения, как любимого единственного племянника, поздравляют дядя Толик и тетя Марина из города Тихорецк. Дорогой Игорек, будь здоров, будь счастлив, расти умным и успешным. Пусть мирным будет твое детство, и все-все твои желания исполняются.

0: Оксаночки на Казак ФМ.
1: Жену Оксану с 25-летним юбилеем поздравляет ее муж Денис Альверт. Узнаю, что Денис и Оксана живут в городе Геленджик. Моя любимая, красивая, родная, от всей души сегодня поздравляю. Будь счастлива со мною ты всегда, и не грусти, мое ты солнце, никогда. Пускай проходит стороной у нас беда, ты будь всегда такой неотразимой, нежный, ласковый и неповторимый, какую знаю я тебя. Оксана, поздравляю вас с 25-летием. Пожелаем вам всего-всего самого доброго. Пусть все желания исполняются. Вам и Денису сегодня пожелаем счастливых лет в любви и согласии.

0: внучки на Казак ФМ.
1: Наша постоянная радиослушательница из станицы Старовеличковская Раиса Давыдовна приветствует дорогую внучку Викторию и поздравляет ее с началом каникул. Викочка, Викуля, хочу пожелать тебе отличного лета, хорошего отдыха и самых ярких впечатлений. Дорогая моя, будь здорова, счастлива, и пусть все задуманное тобой исполняется.

0: Штучки на Казак-ФМ.
1: И привет из Адыгеи, из села Еленовское, летит сегодня нашей постоянной радиослушательнице Светлане Веточке Сакуры в город Новокубанск. Светлана, вас приветствует в нашей программе «Варенички» по вашим письмам Анжела. Анжела попросила поставить вашу любимую песню, а я, Светлана, знаю, какая это песня. Одна из ваших любимейших песен в исполнении Ефрема Амирамова «Молодая». Друзья, на этом все. Наша программа подошла к завершению. Это были «Варенички» по вашим письмам. Ваши письма заранее прилетают к нам на радиостанцию по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279, на Казак-ФМ. Меня зовут Виктория Никитюк. Услышимся уже этим вечером в 18 часов в нашей программе, где почитаем совсем другие послания, которые прилетели в вечерний выпуск. Хорошего вам дня! Отличного настроения. И оставайтесь на волне Казак-ФМ.

0: Я не знаю, девочки, ну как так получается? Вот мой до ЗАГСа, ну такой был внимательный, такой милый, такой заботливый, такой любящий, такой щедрый. Ой, девочки, не знаю. Может, его в ЗАГСе подменили?
1: Шутки, прибаутки. Я ЗАГС!

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Марийская восьмерка. Национальный танец марийцев. Это своеобразный хоровод. Сотни людей могут собраться, чтобы создать знак бесконечности. Для танца характерны плавные движения кистями рук и мягкое покачивание корпусом у женщин, задорные притопы у мужчин. Танцующие идут, словно восьмерку рисуют, под хоровое пение, а потом все вместе исполняют звонкую дробь. Таким образом болезни изгоняют. На ногах звенят маленькие колокольчики, злых духов отпугивают. А еще марийская восьмерка – это стремление к совершенству. Девушка, которая резка в жизни, должна двигаться плавно. Та, которая привыкла шагать крупно, должна умерить свою поступь. Хохотушка вынуждена быть сдержанней, а угрюмая – приветливой. Сопровождают танцующих гармошка, барабан и погремушки. Марийцы восьмерку танцуют на всех больших праздниках. Она – часть культуры народа и его

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, здоров, Сань, как дела, как жизнь?
2: Ой, ты знаешь, не очень. Занял тут знакомым 5000 баксов на пластическую операцию.
1: А, и чё, и чё?
2: Чё-чё? Я теперь не знаю, как он выглядит.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Дорогие соседи!
1: За один день угощения надо 40 дней благодарить. Так говорят наши соседи-казахи. А уж и ходить в гости и принимать гостей они умеют. Кубанцам их обычаи гостеприимства давно известны. Хлеба на воду, но дома у него всегда хранился так называемый гостевой запас продуктов. Абсолютно незнакомого человека, невзирая на национальность, они всегда принимали как родного, не спрашивая, куда идет и зачем пришел. У них принято долго расспрашивать гостя, как дела, как здоровье, принимали как родного, не спрашивая, куда идет и зачем пришел. У них принято долго расспрашивать гостя, как дела, как здоровье, как родители, как работа, дом, скот. И при этом угощать и угощать. Если вас пригласил сосед-казах на какое-то торжество, то знайте, будет очень-очень много мяса. Но сначала чай. Его принято пить перед едой. Черный да с молоком. К нему подают свежие лепешки, баурсаки, сметану или масло. Говорят, что по чаепитию можно определить, рады вашему приходу или нет. Если налили чашку до краев, все, вы нежеланный гость. Кушай, допивай и уходи. А если налили половину, то вам очень рады. Запомните, чай не принято допивать до дна. Это дурной тон. Хозяйка должна что-то вылить.

из вашей чашки. Еще нюанс. Брать и подавать чай, да и все другое, нужно только двумя руками. Чаепитие обычно длится очень долго. На большом торжестве, если вы пришли в гости в 5 часов вечера, основное блюдо могут подать к столу только к полуночи. Обычно это бешбармак. Любимое национальное блюдо казахов. Название переводится как «пять пальцев», ведь кушать бешбармак принято именно руками. И, разумеется, облизывать пальцы от удовольствия. Кусок жирной баранины или говядины, засоленный с вечера, промывают и варят до готовности с луком и специями, тщательно убирая пену. Параллельно замешивают из муки, яиц и воды с солью тесто. Его тонко раскатывают и нарезают на ромбы, сочни. Сварившееся мясо вынимают и режут тонкими ломтиками. Бульон процеживают и делят на две части. В одной отварят сочни, а в другой тушат лук с перцем. Готовые сочни выкладывают на широкое плоское блюдо, сверху добавляют мясо и лук. Все это посыпают рубленной зеленью и отдельно в пиалах подают бульон-шурпу. Казахи любят мясо и едят его столько, сколько на первый взгляд и съесть невозможно. И вот когда вы уже решите, что все, в вашем желудке нет места для угощения, на стол подадут нежные, сочные и горячие манты.

Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут сцепиться языками на лестничной площадке, а потом сыграть свадьбу. Это наши соседи не боятся ничего в жизни, кроме счета после посещения стоматолога. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты на выходные занят?
1: Давай ближе к сути, Русланчик. Последний раз, когда ты мне этот вопрос задал, мы с тобой поехали тебе бассейн на участке копать. Что надо?

0: Девочки, если у меня мужчина просит номер телефона, я всегда даю бабушкин. А у нас в семье по женской линии все красавицы. А она еще и поболтать любит.
1: Шутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Двое охотников пошли на кабана. На следующий день один из них возвращается из леса, еле-еле передвигая ноги и неся огромную тушу кабана на горбу. Видя, что приятелей рядом нет, жители деревни его спрашивают: «Колян, а где Петрович-то?»
2: «Петрович? Ой, знаете, Петровичу плохо стало. Он упал и где-то в километрах двух отсюда валяется».
1: «Петровича, как же ты бросил-то Петровича? Что ж ты Петровича-то бросил, кабана-то потащил?»
2: «Ну, так это, Петровича-то никто ж не сопрет».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
1: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
0: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?

жить, не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

А пока в поле дым.

0: здорово, что ли, Вася?
1: Эх, Люба, братцы! 98,2 FM

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Решили два кума забить быка. Один за рога держит, а второй кувалдой бьет. Удар! Бык стоит. Еще удар! Бык стоит, как ни в чем не бывало. Тогда тот кум, что держал, говорит: «Куме, если ты меня еще раз ударишь по голове, я быка не удержу».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио

0: Дорогие соседи!
1: Совершить хорошее дело никогда не поздно. Так говорят каракалпаки. В России их около 2000, а в Краснодарском крае всего 8 человек. Соседями нашими они являются с давних времен. Черные шапки или черные клобуки, а именно так переводится наименование каракалпак, упоминаются уже в древней летописи, как помогшие русским отбить половцев. Историки Чингисхана и Тамерлана обозначили их как имя народа, живущего по соседству с русскими на левом берегу Волги. По всей вероятности, они близкие родичи печенегов или даже их потомки. Большая часть каракалпаков сегодня живет в Узбекистане. Но внешне они отличаются от киргиз, туркмен и узбеков. Более высоким ростом, иногда довольно большой, редкой бородой и большими глазами. Плосковатым лицом с выдающимися скулами и тупым носом. Каракалпакские женщины считаются очень красивыми. А кроме того, они известные мастерицы по плетению ковров. Но главное отличие каракалпака – это чувство юмора, которое у них передается буквально с молоком матери. Истинный каракалпак всегда настроен к шутке. И не принято спрашивать, по поводу чего он смеется. Даже встреча давно не видевшихся друзей у каракалпаков зачастую начинается не с объятия или рукопожатия, а с доброй шутки. Веселый нрав, бесхитростно-доверчивое отношение к людям, мудрость и доброта, учтивость и чуткость – вот как характеризуют каракалпаков их соседи. Дружеские взаимоотношения каракалпаков с другими народами отразились и на их кухне. Большинство блюд, которые они готовят, есть и у соседей. Например, плов, бешбармак, лагман, манты, самса и шорпа. Но есть и свои особенности, которые записаны прямо в национальном календаре. 3 месяца молока, 3 месяца рыбы, 3 месяца дыни, 3 месяца тыквы. Так и проживем. Тыкву, кстати, в основном едят в вареном виде. А вот дыню даже засушивали, как десерт. Рыбу же и жарили, и солили, и что с ней только не делали. Даже хлеб из рыбной икры пекли. Самое распространенное каракалпакское национальное кушанье из рыбы – уха с клетками из джугаровой или просеной муки – сарма. Для ее приготовления нужен был свежий сазан. Его чистили, нарезали крупными кусками и отваривали в подсоленной воде. Готовую рыбу вынимали из бульона, охлаждали и отделяли мясо от костей. Потом вымешивали крутое тесто, тонко раскатывали его и, нарезав на куски, тоже отваривали в соленой воде. Готовое тесто нарезали тонкой соломкой. И только после всего этого рыбу и лапшу смешивали, добавив обжаренный лук, и заливали рыбным бульоном.
0: Добрые соседи! Казак ФМ!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят свои сбережения не в банке, а в своих фантазиях. Это наши соседи хранят в холодильнике засохший кусочек сыра на случай, если закончатся вообще все продукты. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а вы что вчера так сильно ругались? С женой что-то не поделили?
1: Да нет, Русланч, у младшего домашнее задание по математике очень сложное попалось. Вот, решали всей семьей.

0: невестке: «Галя, ну как там мой сыночек?» «Да как-как? Пьет ваш сыночек, не работает, на диване целый день лежит». «Ох, слава Богу! Лишь бы б не болел».
1: Шутки, прибаутки. Когда душа поет.
2: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, откуда берется ветер?
3: А ты знаешь, что такое ветер?
0: Ну, это когда сильно воздух дует. А кто его дует и откуда? Непонятно.
3: Ветер — это движение воздуха. Тут ты абсолютно права, дочь. Но его никто не дует, он движется сам.
0: Ой, а как он так может сам?
3: Помнишь, мы разжигали с тобой костер для шашлыков? Куда шел от него дым?
0: Вверх, в небо!
3: Правильно, это происходило потому, что воздух над костром нагревается, а горячий воздух легче холодного и стремится вверх. В этом и есть причина ветров на Земле – в разнице температуры воздушных масс. В районе экватора Земля получает больше солнечного света, чем на полюсах. Соответственно, воздух там нагревается сильнее, и он поднимается вверх. А на его место приходит более холодный воздух с полюсов. Это и создает воздушные течения вокруг нашей планеты. Эти течения и есть ветры.
0: А зачем вообще нужен этот ветер?
3: Ветер, увы, не спрашивает, нужен он нам или нет. Человек никак не может повлиять на него. И иногда сильный ветер может быть очень опасным. Обрывать провода, ломать деревья, срывать крыши с домов. Но люди научились использовать ветер с пользой. Например, получать электричество с помощью ветряных станций.
0: Ой, папа, я знаю. У бабушки вентилятор дует и электричество вырабатывает, да?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются две подруги. Одна другой говорит: ой, я своего мужа ненавижу. Вот прям, вот прибила бы пороздюку такого. А почему? Я вчера у него попросила 2000 на салон красоты. И что, не дал? Хуже. Эта сволочь посмотрела на меня внимательно и дал 5.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи покупают дополнительную машину, чтобы занимать ею парковочное место для основной машины. Это у наших соседей. В телефонной книге мы записаны не просто по имени, а с приставкой «сосед». И они у нас тоже. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты можешь сегодня вечером перфоратор включить?
1: Так я же это, ремонт доделал уже, Петрович.
0: Эй, плохо, я под него уже привык засыпать. Без него не получается.
1: Но я тебе его отдам.
0: Хорошо, давай.

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
2: И вот когда ступлю я на порог, меня с улыбкой встретишь, улыбнешься, как Бог.

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Криница».
1: Слушайте наши песни на Казах FM.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем.

Добрый вечер. На радио Казак-ФМ начинаются варенички по вашим письмам. В студии я, Виктория Никитюк. Приветствую вас от души и начинаю читать ваши письма. Они заранее прилетают к нам по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. На Казак-ФМ программа «Варенички по вашим письмам». В первом письме жители станицы Геогинская. Привет и поклон передают нашим воинам и защитникам России за ленточку. Родные наши ребята и девчата, волонтеры. Каждому желаем ангела-хранителя. Молимся и ждем. Здоровья вам, крепости духа, Божьей защиты. Берегите себя, возвращайтесь. Низкий поклон каждому из вас и скорейшей нам победы.

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: Антон Вернюк из города Тайшет, Иркутская область, на конверте. Рассказывает, что отдыхал в Анапе и очень часто слушал программу «Варенички» по вашим письмам на выходных. Антон пишет: «Меня так тронули письма радиослушателей, адресованные нашим защитникам. Я пообещал себе, вернусь в Тайшет, непременно напишу вам свою заявку для наших ребят, для тех, кто грудью стоит за Родину. Дорогие защитники, силы духа вам, воли к победе. Знайте, мы с вами, и мы победим».

0: штучки на Казак ФМ.
1: Я приглашаю к радиоприемнику вас, Тамара Егоровна Волгина из Анапы. Ваша дочь Валерия Денисенко из Армавира поздравляет вас с днем рождения. Моя любимая мамочка, я хочу, чтобы ты знала, что все то, что ты сделала для меня, по всем законам должно вернуться тебе сторицей, потому что ты святая. Я хочу, чтобы ты знала, как ты красива, как прекрасна и нежна. Ты вдохновение мое, мама, и сила. Люблю тебя, любимая моя. Желаю я не знать унынья, улыбка, чтоб касалась губ, чтоб все победы и награды, все комплименты и цветы, чтобы всему была ты рада, и чтоб довольна была ты, родная моя, с днем рождения.

0: штучки на Казак ФМ.
1: Алексей Перевозчиков с днем рождения поздравляет дорогую свою одноклассницу Верку Даньшину Василенко в девичестве с днем рождения. Веруня, Верочка, не буду называть наш возраст, но ты остаешься самой любимой моей одноклассницей, той девочкой, которую я никогда не забуду. Верка, так звал тебя весь класс. И это для всех нас, и для тебя тоже, ты созналась, было нежнее, чем Веруня или Верочка. Сегодня хотим пожелать тебе, пусть не коснется глаз твоих печаль. Все горести обходят стороною. Мне за тебя и жизнь отдать не жаль. Твоя улыбка всей вселенной стоит. Верка, для тебя, дорогая наша, эта песня, все одноклассники присоединяются.

0: штучки на Казак ФМ.
1: Приветы друзьям по эфиру летят от Валентины Новиковой из хутора Труд. Семьям Шаповаловых, Ивановых, Кривопуск и Безродных. Мне очень на друзей везет. Наверное, это кто-то свыше мне только настоящих шлет. Сидит с биноклем там, на крыше, и смотрит, как переплести дорожки судеб на планете, чтоб в нужный миг свести пути везучих всех на этом свете. И как признательно ему и всем, с кем жизнь меня связала, спасибо вам. Ценю, люблю, благодарю, что повстречала. Я желаю всем волшебных июльских денечков. И берегите друзей, они от Бога.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Валентина Петровна из хутора Трод сегодня поздравляет всех радиослушателей любимой радиостанции Казак ФМ с наступающим Днем любви, семьи и верности. Я хочу пожелать вам семейного счастья. Храните в своей душе добро, любовь и верность. Пусть никогда не остынут ваши чувства и в доме очаг семьи.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Дальнобойщик Артем написал нам из города Нижний Новгород. Мне очень нравится радиостанция Казак-ФМ и хит группы «Рождество. Молодость». Если можно, Виктория, пусть для меня и для моих коллег-дальнобойщиков всей России прозвучит этот хит в вашем эфире. Прозвучит. Дальнобойщики, свободных вам дорог, зеленого света, всегда успевать туда, куда нужно, и возвращаться туда, куда тянет сердце, где вас искренне любят и ждут.

0: Леночки на Казак ФМ.
1: Супруг Александр для любимой супруги Валентины сегодня заказывает в нашей программе песню «А помнишь» в исполнении Андрея Бандеры. Валечка, дорогая, я желаю нам жить не тужить. Пусть уют будет в доме, покоя и радости нашим сердцам, любви огромной, крепкого здоровья. Пусть побольше в жизни будет приятных сюрпризов, цветов и подарков. Пусть исполняются все заветные желания и хранит нашу семью Господь. Александр и Валентина, огромный вам привет и от программы «Варенички по вашим письмам». Красивейшая песня. А помнишь?

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Викторию Белкину с 15-летием поздравляет папа Андрей Валентинович. В выселке улетает это поздравление. Виктория, ваш папа пишет: «Доченька, дороже нет судьбы подарка, чем ты, моя любовь навек. С тобою жизнь вдруг стала яркой, мой самый близкий человек. Я с днем рождения поздравляю тебя, дочурочка моя. Живи подольше, заклинаю, мне дорога моя семья. Будь очень счастлива, родная. Викуля, для тебя я все свершу. Тебе добра лишь я желаю. Тобой, дочурка, дорожу». Виктория, для вас, мистер Кредо, Вика, Виктория. С днем рождения!

0: Штучки на Казак ФМ.
1: Поздравления в программе принимает Абдулла Ахмедович Галиев из города Сочи. Абдулла Ахмедович, вас поздравляет ваш дружный коллектив. Так хочется обратиться к тем, кто написал это письмо. Так интересно, чем же вы занимаетесь, дружный коллектив Абдуллы Ахмедовича? Вам, как руководителю, настоящему соратнику, сегодня именинник, желают крепкого здоровья, только успехов, новых планов и их осуществления. Крепкого-крепкого здоровья, долгих, ярких лет. Близким вашим, Абдулла Ахмедович, побольше радости и счастья. Мы хотим сказать вам огромное спасибо за ваше руководство. Оно чуткое, требовательное. А самое главное, все, что мы делаем, продуктивно. С днем рождения! Друзья, вот такими получились варенички по вашим письмам на этой неделе. Я, Виктория Никитюк, жду ваших писем. Пишите. Наш адрес 350-020, Краснодар, улица Северная, 279, Казак ФМ, программа «Варенички по вашим письмам». До встречи на любимой волне и отличного вам настроения.
2: За столом друзей, близких и детей полон тесный круг. Раз и навсегда я скажу слова под бокалов звук. А слова просты, как мои мечты, чтобы все сбылось. Все, что есть у нас, и в дом

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Желбуаз — это казахский народный музыкальный инструмент. Он хоть и похож на волынку, точнее, она на него, но именно желбуаз считается уникальным. На протяжении долгого времени древний инструмент был известен ученым лишь по легендам. Например, в одном из сказаний некий шаман использовал желбуаз во время магических ритуалов и якобы заставлял камни водить вокруг себя хороводы. Исследователи полагали, что речь идет об инструменте, который напоминает скрипку. Обнаружив первый желбуаз во время раскопок, мужи науки ахнули. Это была волынка. Причем она считается самой древней в мире. Музыкальному инструменту более 2500 лет. Желбуаз изготавливается из козлиной шкуры. Имеет свистковую систему в виде тростниковых трубочек с язычком и отверстиями. По сути, это казахская волынка. Пока существует всего 2 экземпляра этого инструмента. Один находится в Национальном музее, а второй на руках этнофольклорной группы. На желбуазе исполняются небольшие по диапазону и несложные народные мелодии. Его музыка заставляет замолчать, заглянуть вглубь себя, вспомнить об ушедших близких и верить, что встреча с ними в другом мире обязательно будет. Трогает до слез желбуаз. Душа казахского народа.

0: муж жене. И где ты была?
1: Где-где? Где была, там меня уже нету. На встрече одноклассников.
0: Целых 3 дня?
1: Да, мы вспоминали.
0: И что вы вспоминали?
1: Вспоминали, где я живу.
2: Шутки прибавили.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Шли как-то бабка с дедом по деревне. Ну, медленно, так шаркая. Ну, понятное дело, старость. А навстречу идет молодая влюбленная парочка. Обнялись, целуются, красивые. Ну, дед и бабке говорит: слушай, а давай молодость вспомним. Она говорит: это как?
2: Ну, давай я тебя на свидание приглашу. На сеновал, а? Приходь сегодня вечером. Придешь?
1: Приду, сказала бабка. Ну, дед, значит, все самое красивое надел, побежал к сеновалу, сидит, ждет. Час ждет, второй ждет, третий ждет. Уже ночь наступила, темно, холодно. Но он разозлился, домой возвращается, а бабка сидит, как ни в чем не бывало, на лавочке. Он говорит: ты че, бабка, не пришла? Она говорит: ой, а меня мамка не пустила.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

дорогие казаки и казачки. С вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит любовь. Люба, казаки!

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни. Сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
2: Чукотская народная сказка «Чей дом лучше?» Это история о том, как встретились суслик и медведь и стали жаловаться друг другу на свои жилища. Однажды пришел суслик к ручью воды попить. Смотрит, а на другом берегу, прямо напротив него, стоит бурый медведь и тоже воду пьет.
3: «Здравствуй, медведь! Как ты живешь?»
2: — говорит суслик.
4: «Здравствуй, суслик! Неплохо живу, но и нехорошо».
3: «Чего ж так?»
4: «Да берлога у меня тесновато. Спать в ней тепло, а как повернусь, от обе стены бока обдираю».
3: «А у меня другая беда. Всем была хороша моя нора. Да вот прошел сильный дождь, размыл землю. Великовато стало мое жилище».
4: «Эх! Нашел на что жаловаться! Будь у меня берлога попросторнее, я бы только радовался!»
3: «Так давай поменяемся! Я тебе отдам свою большую нору, а ты мне свою тесную берлогу!»
4: «Давай!»
2: — обрадовался медведь.
4: «Ты где живешь?»
3: «Вон там, на холме!»
2: — ответил суслик и показал на кочку на своем берегу.
3: «А ты где живешь?»
4: «Тоже на холме»,
2: — сказал медведь и кивнул на сопку на своем берегу. Медведь перебрел через ручей на этот берег, а суслик по камушкам перебрался на тот берег. И пошли они в разные стороны, каждый в свое новое жилье. Пришел суслик в медвежью берлогу, огляделся, пробежал в один конец, пробежал в другой конец, задрал голову, вверх посмотрел, сел на задние лапки и заплакал.
3: «Что я буду делать в такой огромной пещере? Лисица прибежит, съест меня, ворон залетит, заклюет меня. Некуда спрятаться, и от ветра негде укрыться».
2: Плакал, плакал, вдруг слышит, кто-то топает. А это медведь явился. Суслик быстро вытер слезы и говорит:
3: «Ты это зачем пришел?»
4: «Я не могу в твою нору попасть. И лапами вперед пробовал, и хвостом вперед, и боком даже, все никак не влезть».
3: «Эх ты, носом вперед надо лезть»,
2: — говорит суслик.
4: «И нос совал, не лезет»,
2: — обиженно сказал медведь.
3: «Ну уж, этого точно не может быть. Я-то весь помещаюсь в норе, и еще много места остается. Дай-ка я с твоим носом померяюсь».
2: Улегся суслик на носу медведя, а потом сказал:
3: «Подумать только, какой я, оказывается, маленький. Никогда этого раньше не замечал».
2: Медведь ответил:
4: «Подумать только, какой я, оказывается, большой. Никогда этого раньше не замечал. Что же теперь делать?»
3: «Давай опять меняться!»
2: — предложил суслик.
4: «Да, давай, давай поменяемся!»
2: И довольный медведь остался в своей берлоге на сопке. А суслик побежал в свою норку под кочкой. И оба были очень довольны. С той поры они никогда больше на свое жилище не жаловались. Вот и сказки конец. Добрых вам сновидений, малыши!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дорогая, ты прекрасна, как вот эти вот цветы.
2: Да ладно. А я думала, что я прекрасна, как вон то колечко с бриллиантом.
1: Нет, дорогая, ты прекрасна, как вот эти вот цветы.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Зак ФМ. Зак ФМ. Когда душа поет.
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак ФМ». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.
2: Проведу по коже рукой, по губам губами гульну. Я тебя запомню такой,

мог удержать. Губы, что коснулись руки, губы, что коснулись судьбы, и просто потеряли покой.

0: Zac FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ».

0: Zac FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ».